0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
3: 19.
0: Июля.
1: Июля.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

يلا طبعا لا تخافش عليه ما صار اطلقناه.

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Аноним». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
1: 19.
3: Июля.
1: Июля.
4: Говорит Москва. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: 19
1: июля. Июля.
2: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон, хорошо. Ноги поставьте вместе, пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре, выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: три. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

поднимите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

разбираться в том, где их действительные надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру. Нет!
1: It's that special time of year in the northern hemisphere where the angle of the sun makes days spookier for everyone.

люблю, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный.

0: О чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Анонимус.

Scott. Thank you.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее. Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй. Чего ты? Сядь спокойно, сядь ровно, все нормально. Сейчас знаменитым станешь, нахуй. Все, камеру поставили? Ну все, давайте. Значит, так. Тебя мы нашли в интернете. Ты писал в кукарекалку диджеям, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка, нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
1: Нет, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все, радио тебя узнает.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

Опять же ты поц, блядь. Когда ты умрешь, сука. Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя. Ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный.

11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

краски вы предоставляете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
3: 19.
0: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 19.
0: 19.
2: Июля.
0: Июля.
3: В Москве 3 часа дня. Время идет, а жизнь в Рашке становится все хуже и хуже.

today, you know? I'm taking a shower.

somewhere between.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: власти, долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: 19
2: июля.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: А вот это уже вопрос ко мне, если вы позволите, я отвечу. Я вас видел вчера по телевизору в программе «Наш сад». На вас был очень необычный костюм. Где вы такой купили, спрашивает Жердяев. Действительно, Валентин Афанасьевич, я вчера был в этой программе. Вот это, то есть речь шла о, насколько я понимаю, сюжет о отлове и переселении кротов с дачных участков, как, в общем-то, вредителей.
1: Нам не мы занимаемся этим, да. Дело в том, что салат из крота с сельдереем, под сельдереем, это одно из изысканнейших блюд национально-русской кухни. Дело в том, что просто в последнее время об этом никто не пишет. Причем в некоторой литературе его называют салат летний. Почему? Потому что кроты доступны летом. В осенне-весенний период они заглубляются в предчувствии зимней спячки, и поймать их не так просто. Хотя наши кротоводы, собственно, которые находятся в Куровской, вот здесь вот по Егорьевскому шоссе, они с успехом добывают и в зимний период, поскольку наша задача обеспечить широту и полноту. Кстати, на вскидку рецептик. Ну, крот разделывается так же, как кролик. То есть удаляется шкурка, потрошится целиком. Запекается. Обязательно сметанку надо добавить. Есть такой соус южный. Я не знаю, как сейчас он в продаже присутствует, нет, но обязательно вот этот соус должен быть. И, значит, после того, как запекли, мелко шинкуйте, добавляйте дольки яиц, кусочки огурцов, помидоров по вкусу, ну, что есть под рукой. Кстати, очень удобно его на даче делать. То есть покупаете кротоловку и, собственно говоря, не хуже, чем какой-нибудь заместитель министра, можете на легкую так позавтракать.
0: Ну, учитывая, что хорошая, скажем так, эффективная кротоловка стоит сейчас около 100 новых рублей, вот, не каждому она по плечу.
1: Ну,
0: вот
1: можно попробовать самому как-то изловчиться.
0: То есть вот тут как раз в программе «Наш сад» и был репортаж об этом, сюжет, где я как раз в костюме кротолова вот пробовал каким-то образом произвести отлов. То есть я объясню, что это за костюм, ну, чтобы все просто, видите, тут вопрос, как костюм ввел в недоумение. Вот господину Жердяеву такой костюм необычный. Опишу.
1: А еще хорошо добавить белокочанную капусту.
0: Ну, это капуста, конечно, всегда. Вот. То есть этот костюм представляет из себя, ну, такую, скажем так, такая вещь, от каждой руки идет достаточно длинная конструкция, которой можно прикрывать кротовые норки в разных углах сада. А на спине закреплен прибор, который имеет привод к рту садовника, в данном случае к моему рту он имел привод. И я могу, например, две норки заткнуть эти в разных концах сада. Вот. Этих норок вполне достаточно, да, потому что если они по всей территории сада, то остальные достаточно забить просто каким-нибудь поленцем. А вот этой трубочкой, которая торчала из моего рыльца, так сказать, подключенной к прибору высокого давления, вставляете ее в третье отверстие и включаете давление, чтобы она дула. И происходит вылет крота туда отсюда, либо в правую руку, либо в левую он вылезет, поскольку остальные у вас зажаты, забиты кольями.
1: Это варварский метод, я, честно говоря, не специалист.
0: По отношению к садовнику. И костюм, кстати, стоит, в общем-то,
1: по-моему... Порядком, я думаю.
0: Порядком около 100.
1: А все-таки, что я хотел все-таки еще добавить, вот в качестве экзотических блюд я рекомендую салат из джанджоли. Вот сейчас как раз по маю.
2: Начнем, если что, минут через 5-10 еще. Надеюсь, что кто-нибудь еще придет.
1: Для этого вам нужно, собственно говоря, джанджоли. Вот, и подсолнечное.
2: А пока слушаем про кротов.
1: Масло. То есть смешивать и просто, собственно говоря, и, в общем, недорого.
0: Ну что, вот вообще эффективный способ вылавливания кротов, конечно, ну странно, потому что спина болит, поясница, я попробовал совсем...
1: Но овчинка в узелке стоит.
2: Я вообще искал, что у меня есть, я про кротов, я в своей папке с музыкой ввел в поиск крот и нашел это. Я не помню, как я это вырезал. Это вырезка из Монморанси.
0: Овчинка того стоит. Но, с другой стороны, ведь он же может хитрый бестий перелезть на соседний участок. Приходится, то есть, происходить обследом, поедом, вот три.
1: Ну, вы знаете, я боюсь, что вот сейчас мы со своим салатом Джанджоли, сейчас всех дачников...
0: Разбередили.
1: Да, и, по-моему, сейчас кротов в Подмосковье станет меньше.
0: Ну что же, а я предлагаю ненадолго отвлечься от нашей беседы.
1: Ну, как раз уже... Осталось промыть. Смотрим, промоем.
0: Да.

0: бабушкам отвез. Но встретил полное непонимание и даже прошел слушок, что, дескать, хочу их травануть. Но этого не случилось.
1: Скажите, пожалуйста, да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Вадим Афанасьевич Жим. И речь у нас идет о контроле за качеством продуктов, которые поставляются высшим работникам правительства, руководящим работникам, попросту говоря, ну, сами понимаете,
0: кому. Чиновникам.
1: Да. Скажите, пожалуйста, вот не случалось ли вам, Валентин Афанасьевич, каким-то образом помогать в составлении меню для ваших соседей? Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире я живу.
2: Итак. Ну, еще можем 4 минутки подождать, но я смотрю кучу народу, который ожидал, что придет. Ну, как кучу? Человека 2 дополнительных, минимум. Вот, они все решили проебаться, а вот те, кто пришли, немножко лоботомированные.
0: Как это, собственно говоря, не странно. Ну, не может же почтенный мясник... Один из лучших мясников, не побоюсь этого слова, в Москве за последние 20 лет жить в трехкомнатной квартире. Ну, правда, я живу не в центре, а как сейчас это...
2: А нет, вот кто-то еще, кто-то странный зашел. Здравствуйте, игру скоро начинаем.
0: Ладно. Ну, я живу на окраине, в ближайшем Подмосковье, ну, там и воздух почище. Вот, и, собственно говоря, возят меня туда, возят.
1: Да. А, ну, а соседи вот для...
0: Ну, вот тут недавно был смешной случай. Приехала делегация из Узбекистана. И мы должны были на 8 персон эчмиадзинской талмы приготовить. Мы выполнили заказ, но случилась оказия на даче. Загородной резиденции их приняли, то есть к нам они не приехали, и вот я все эти 8 порций...
2: Какую реакцию ожидаешь? Что вы думаете о салате из крота?
0: Бабушкам нашим привез, встретил непонимание. Даже поначалу подумали, что я хочу их отравить. Но так не случилось.
2: Что вы думаете о скармливании рандомным бабушкам салата из крота?
0: В конце концов, все скушали. В общем, мы так разошлись. Поэтому приходится выручать, конечно. Особенно полюбился моим соседушкам соус южный нашего приготовления.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления Валентин Афанасьевич Жим. И речь в нашей программе сегодня идет о составлении рациона питания членов нашего правительства. Скажите, пожалуйста, Валентин Афанасьевич, а не приходилось ли вам помогать вот в вашем...
2: Что вы думаете о рационе питания членов правительства, в который входит салат из крота?
1: Скажем, соседям. Я знаю, что вы живете вот в обычной пяти...
0: комнатной квартире, ну, потому что не может же какой-то мясничишка, живущий в четырехкомнатной, смотреть на меня свысока. Я, простите, 20 лет как первый, один из лучших в Москве считаюсь, поэтому, естественно, живу я в пятикомнатной квартире. Ну, правда, не в центре Москвы, за городом, в ближайшем Подмосковье. Ну, воздух там почище, сами понимаете, и экология получше. Вот. Ну а что, конечно, соседям приходится помогать. Вот недавно был смешной случай. Должна была приехать делегация из Узбекистана к нам в столовую. Ну, оказия случилась. Заказали нам 9 порций эчмиадзинской талмы. изготовили. Правда, баклажаны надо было свежие достать. Достали. Достали. И получается как? Обед должен состояться в загородной резиденции. И вот все эти 9 порций бабушка привез. Ну, правда, поначалу подумали, что отравить я их хотел. Но потом, слава богу, съели. Вот. А вообще, больше всего сейчас среди наших, вернее, моих соседей, соседочек, очень у них в любви люля-кебаб. Потому что мы берем мякоть баранины без сухожилий, в отличие от всех остальных, кулинаров.
1: Ну, я напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант аппарата правительства Российской Федерации по вопросам потребления.
2: Все, начинаем. И мои ожидания на то, что на этот стрим придет немного больше людей, не оправдались. Сейчас покажу тебе запись, ничего лучше нету. Только прямо на экран не смотри. Сигнал, который мы назвали «Белый кролик». Первую фразу не прочитал. Мы обнаружили его после матрешки. Приборы не ладят с этой частотой. Все, что мы знаем, сигнал идет из глубины Земли. И, скорее всего, это неприродное явление. Любой контакт с сигналом вызывает странные симптомы. Кровь считается деликатесом, при этом особо ценится кроты, выращенные в открытом грунте. А чем фаршируют кротов? Точнее, самое странное, все голоса повторяют одно и то же. Копай.

Все еще здесь. Bye.

Так, тише сделать игру. Я чуть тише. Приглашение поступить на службу. Получатель Виктор Каминский. Место жительства улица Заводская, дом 339Б. Рождение 39. Витя, я еще раз поднял твой вопрос. План комитет готов полностью покрыть твои финансовые обязательства. Более того, они пустят вход в связи, чтобы тебя восстановили в статусе гражданина. В планкомитете все еще есть сомнения на твой счет, но они знают не хуже меня, что ты лучший штурман из живущих. Боюсь, я больше ничем не могу помочь. Это твоя последняя возможность. Я горжусь тобой и знаю, что ты не предъявишь мое доверие. Подпись заводделом новых исследований Степан Адаменко. Страта, бурильно-разведочное подразделение. Нарезка кольцевой спиральки. Это мечта.

0: сигареты, Дим. Не оставляй в панели кассету, храни по себе.
1: Да у нас же тут кассетный панк.
0: А есть флуоресцентные переключатели? Вот бывает в богатых, в более богатых домах над переключателями там стоит, чтобы было видно в темноте, которая всегда говорит, горит. А можно просто флуоресцентной краской покрасить переключатель. Так. Я стану лучшим геонавтом в мире.
1: Кстати, в канале геонавтом осталось в канале. Канавтом, блядь, не смог нормально тупую шутку выговорить.

Я вначале открыл титры, ты не обратил внимания? Ну, я не знаю, полить его. Мое наблюдение. Я думаю, нет. Возможно, даже не из Восточной Европы. Но вот-вот. Так как вот такому стилю подходит вот как бы сеттинг с абстрактного подставка, я думаю, они специально такие. Околорусские вина. Угу. Страта в терминале карты на 4 совета включена в светлое будущее. Тип данных ключ открывает каюту на 4, мостик вставляет в турную панель. Микрокаминский. Штурм, обязанности управления буром, корректировка с курса следования, установление скорости бурения в соответствии с породой. Судимость есть, гражданство в рассмотрении. Пошли рыть.

Ну и вот тут, вот это на английском, где-то вот сигареты дим, где-то было такое в более польском стиле, типа, ну, славянское имя, но на латинице. Короче, такое, специально смесь, я думаю. Так, блядь, тормозить не надо. Так, вставляем кассету. Не работа, а призвание. С детства хотел копать. Геолог Осип Гриценко. Управляющий Степан Адаменко. Осип Степан.

Да, бросил уже давно. Когда сколько? 3 года уже это бросил. Да, раньше курил. Так, пошли. Нам, типа, наша кассета от мостика. Где тут мостик? Это типа каюты всех. Это открывается? Нет. Блядь, подтормаживает. Выключи там ложку. Что лучше будет? Мило. Ага. Так, ну. Новые приказы терминала немедленно прочитайте приказы системы связи. Мы на глубине 7 километров. Где? На 7. О, почти дорыли. Communications room. Нечитаемо. Просто статус кассеты выдает.

Записать приказ, нажмите на. Именно эту кассету. Думал проверить, что здесь не записывать. М3, это Мария, центр наземного управления. Что у вас там происходит? Я понимаю, что из-за белого кролика большинство систем связи сбоят, но вы уже 12 часов стоите на месте. Очень надеюсь, что это просто очередная выходка Каминского. Заставь его вернуться к работе любыми средствами. Вы слишком сильно отклонились от курса. Автопилот не может продолжить работу без вмешательства штурмана. На всякий случай напоминаю, что все системы судна завязаны на электроэнергию, которая вырабатывается во время движения бура, в том числе термостат. Сейчас ваша основная цель — начать движение. Если, конечно, вы не хотите свариться заживо через пару часов. По возможности перенаправьте электричество, чтобы обеспечить питанием рубку и мостик. Я не собираюсь просворачивать экспедицию из-за одного алкаша. Слишком много поставлено на кон. Не забывай, все рассчитывают на вас. Светлое будущее! Где водка? Нам сказали, герой алкаш, где водка? Так. Recreational? Какая-то компания, да. Каюты, мостик, машина. Тут много помещений так-то. Собственно, СКБ Орбис не право часть эксплуатации условно наказуемо, уголовно наказуемо. Ставка предоставить предохранителю патроны. С помощью ручки регулируйте на каждое число использованных предохранителей. Нажмите и удержите кнопку питания. Переведите рыжки 1, 3, 7, 3, 6 и 7 позиции в клон. 1, 3, 6, 7. Уверенным движением опустите рубильник. Так, уверенным движением. Ну, типа... 1. Нет, я думаю, ну... Надписи важные для прохождения, естественно. Какие-то субтитрами, какие-то напрямую. 1, 3, 6, 7. 1, 3, 6, 7. И уверен... Нет, сначала. И уверенным движением. Нет, погоди. Чего? Ну, один. Я понял. Я понял. Один, три, шесть, семь. Внимание, бур сошел с ума. Смотрите экран диагностики в рубке мостик.

Да, какая это компания? А, это какая? Здравствуйте. Здравствуйте. А вот кают-компания, действительно. Ты нужен в недрах, становись геонавтом. Переведено все литературное. Революционное открытие известного геолога. Что за сигнал поймал профессор Криценко? Может ли, что кто-то, что что-то пытается связаться с нами из недр? Частота этого сигнала меняет в зависимости от наблюдателя, считает профессор Гриценко. Если объяснять простым языком, с разными людьми он говорит по-разному. После событий матрешки большинство наврийских граждан так или иначе столкнулись с... Ага. Сильно матрешка ёбнула. Угу, а может, нет. Так, куда сувались? Куда сували отвертку? Стоят обогревательные системы. Умеренно. Еще раз проверить балластные баки. Экипаж устал вернуться. За 3 против 1. Не спать. Окей. Мило. Вот так. А. Пойду сразу поставлю. Ну, у меня, наверное, выпали. Где щит? Или, а, щиток. Тут. Это прям. Тысяч. Два. Там 1, 3, 6, 7. Хорошие звуки. Угу. Можно дальше идти. Это консервы? Так, все, все, все. А. Угу. Кто глушит технику? Источник найден. Что за сигнал поймал профессор Криценко?

Театр наиграем. Понятно. Либо среда, либо вторник. Кафе? Кафе?

0: Так. Хорошие. Цели экспедиции. Пробурить почту до заданной глубины. Найти источник сигнала. Узнать, что случилось с предыдущей экспедицией. Светлое будущее. Интерация барахнит. Сообщить Богдану. Something in the vent. Something stuck in the vent. Del Pohta. WRS не очень понятно пока что значит. При ЧП. Запишите себе где-нибудь текстовом документе, чтобы я не возвращался, когда понадобится. Дневник. Богдан. У Богдана начали выпадать зубы, из-за чего он раздражительнее обычного. Вот почему я раздражителен. В остальном он держится куда лучше всех нас. Думаю, дело в том, что на поверхности его ждет семья. Мысли о родных помогают задержаться на плаву. Виктор. Белый кролик никого не щадит, но Виктору хуже всех. К сожалению, это неудивительно. Сигнал будто нарочно раскапывает именно те воспоминания, которые человек предпочел бы забыть. А Виктор пытался забыть со всеми средствами еще до экспедиции. Примечательно, даже под шофе это один из лучших штурманов страны. Тем не менее, стараясь быть к нему особо внимательным. Важно, чтобы он помнил. Он не одинок. А мы кто, напомните? Я сразу же забыл имя и фамилию. Нам говорили имя и фамилию героя.
1: Осип живет в своем мирке, ничего нового.
0: Говорит, что якобы получает информацию о белом кролике от погибшего друга, что не к добру. С ним стало практически невозможно обсуждать что-либо, кроме сигнала. Знаю его уже 100 лет, а он всегда был помешан на работе, но это что-то новое. Возможно, он просто видит больше остальных. Степан. Постоянно ноет в суставах, ухудшается зрение. Внезапно возникли серьезные сложности с мочеиспусканием. Ну что ты скажешь? Белый кролик решил напомнить мне, что я уже не мальчик. А кроме того, я, естественно, слышу его голос, как и всегда. Окей, это дневник Степана, а главный герой, по-моему, Виктор. Ну, мы можем вернуться. Там на столе, по-моему, лежит его, типа, приглашение на контакт. О, нет, Осип, оглох. Виктор, да, Виктор Каменский.

0: Ну вот тут отвертка бы понадобилась, нет?
1: Ну-ка,
0: попробуем на всякий случай еще раз взять. Да. А что? Я ж пытался.

Ну и что, вентиляция застряла? Дохлый крот. Обезвредоваться не могу. Возможно, я пропустил повод лезть в вентиляцию и сразу полез в вентиляцию. Минуту!

Так, я вернулся. Кто здесь? And an angel descended upon the earth and wiped every tear from their eyes. И сошел на землю ангел небесный и утер слезки.

Ну, погугли, узнай, как в русском синоидальном переводе. Сейчас я гуглю, библию гуглю, гуглю, гуглю библию. Ну а раздел, ну-ка, как там в игре? Блять. Че там варить начало? Хрон 7732. Нет. Крифианс. Короче, да, странно, странно. Не символ дотки. Ну, кассету вставлять вроде смысла нет. По-моему, кнопок маловато, по-моему, букв маловато на клавиатуре, да? Так. Ну, видимо, рубка была закрыта, да? Собственно. Вот эта дверь была закрыта, и вон туда я порез. Ясно. Пробурим путь в светлое будущее. Закрыто, я думаю, да.

Таблица плотности почвы.

Сейчас найдем координаты. Эти координаты набрать и больше, что ему. Так, ну а я ж... Почему моя кассета не навигационная? Я ж водитель. Не подходит. Навигационная кассета. Что еще пахнет заводской краской? Сообщений. Ну... Ну, может, и те координаты вбить, что были где-то пути. Ай, бегать с сигаретой нельзя. Какой там номер был? Ну, 6-4-1-88. Позвони в эвакуационно-спасательную службу сразу. Ай, блядь! Случайно трубку бросил.

дождаться, пока нам дверь откроют, да? Пока подергаем ручки. Оттуда я заходила. Под стол.

Угу. Просто начните, с какой целью, в какую проблему столкнулись, укажите номер вашей боровой Странные помехи.

Страта, почетная грамота, Степана Доменко. Сколько медалей? Это что там? Карарик из Крюпинса. Не могу, я шучу. Ну вот координаты какие-то, хотя нет, это типа одна координата. Где мне найти нужные координаты? Я могу. А, стоп. Они без точки? А с чего я взял, что... Ну, все-таки обычно точные координаты с точки должны быть. Окей, координаты без точки. Ну, наверное, типа, их нужно получить как-то на вот на навигационной панели. Но панели кассеты навигатора у нас нету.

синие. Угу. Можем дорогу дойти. Что такое рубка? Рубки коммуникации производятся. О! Сергей Воронов! Да, в недрах слегка припекало. Елена Морозова. Земля не соперник. Земля испытание. Алексей Петров, к новым высотам, а в новые глубины. Да, Тарас Каминский. Я тут... А, не понял, это другой коридор? А. Что? А как я пришел? Или там просто свет был? Нет. По-моему, это... Ясно, это глюки. Это глюки, сейчас мы... Флешбэк в школу, как нас учили копать в кротовьей школе.

0: улицу. Где она? А чем рубка от мостика отличается? А что такое мостик?
1: Запиши на кассету. Process data. Данные. Get coordinates. Получи координаты. Кассета где? Госинститут навигационных наук Страта. Штурманское дело, квалификационный экзамен. Дисциплина управления самоходом буровыми установками. Ценный код УСБУ. УСБУ. Дата, время. 30 минут. Экзамен проводится от имени народа правительства ННСР. ННСР. Переворачивайте страницу до распоряжения экзаменатора.
2: Ага.
1: Можно перевернуть? А, кассета. Вот. Лучший друг штурмана. С помощью вам записать данные сценария, заказать, задать координаты для управления крутом. Мостик нах... Рубка находится на мостике, ясно. Нет. Да, это типа процессинг.

Извините. Рефлекс. Рефлекс подергивания. А сейсморазведочный терминал это где? Ну, типа уже записано, ладно. Наверное, не это. А, окей, значит, на любом терминале. Ух ты. Плотность почвы 4. Окей. Запомните плотность почвы. Что дальше? Координат-то нету. И плотность почвы 4. Здесь плотность почвы понятно, а координаты... И координаты еще нужны.

ты предупреждаешь на всякий случай, вдруг нам типа две порции данных дали. Вдруг я в первый раз когда писал нужное, но нет, она одно и то же. Прочитаем еще раз, вернемся в школу, тут свет погасили. Пиши на кассету, обработай данные. Get coordinates. Ну, вроде ничего аж не происходило, когда я дергал. А, блядь, оно не там происходило.

30 RPM. Там RPM вводится.

0: Роет наш.
1: А в фильме Нома там был... В фильме Нома был скоробей, который копали полую землю. Что-то вспомнил. Где звони?
2: Дэпсе. Что за
1: ездок? Мы не одни на судьбе. Знаю, что это есть. Я не знаю, откуда оно взялось. Я не знаю, что ему нужно. Виктор, пожалуйста, послушай меня. Я был прав насчет сигнала. Он реагирует на нас, чувствует, что мы бурим. Что приближаемся к нему. Виктор, это же ваша сущность. Я знаю, что дела идут не очень. Пожалуйста, продолжите курить. Опять-таки. Приходи ко мне в каюту, я покажу свои наработки. Мы стоим на пороге величайшего в истории открытия. Утром чую. Ага. Еще баня. Си! Так.

Так. Так. Мне там консьерж ответил. Так, это читали. Нужно ли переключать? Угу. Ну, гниет. Я, конечно, не ждал, что это такая игра. Справился. Просто дряхлая отрывает, забытая миром. Увы, она давным-давно поставила крест на людях. Но я от вас не отвернулся. Одно мне непонятно. Что ты здесь делаешь так глубоко под землей? Неужели дело в том, что ты еще надеешься найти сына? А, я думал, это отец погиб в войне, но нет. Похоже, сын. Оно все еще здесь, где-то в этом старом горьком воспоминании. Достаточно просто снова найти его. The Vostok Initiative, a sun that never sets. Light of consciousness, the most precious thing any citizen may own. Disclaimer, must be kept cold. Николи не видит ткай. У нас это оцифровка сознания, кажется, есть.

Там... Там видение о том, что голоса погибших родных из-под земли от этого сигнала, поэтому он пошел рыть. Институтский банк ННСР. Уведомление о погашенной задолженности. Гражданин Каминский, общая сумма вашей задолженности превысила 39 миллионов зивов. А, как по-английски? Зев. Зев, говорите? Хорошо, что хоть не зов. Напоминаем вам, что банк имеет право приостановить ваш статус гражданина НССР в случае, если вы не примете меры по погашению задолженности. Ниже приложена выписка крупных денежных операций по вашему банковскому счету. Ага. Проект на сток, выходное пособие, областная похоронная комиссия, выплата за выплату. В каком мы минусе, а где тотал, где подсчет тотала, я что, сам должен считать? Края, область, funerary arrangements, область, блядь. Окей. Okay. Вот как, вот,

что-то напоминает вот это вот лобо. Он дремлет в фоновых шумах. Потренко, неси его к телевизору. Да. Не показалось ли мне по... Да, меня немножечко поворачивают, мне кажется. Чтобы... Нет? Теперь это видеодром. Виктор здесь похоронен, твоя прошлое. Но кто сказал, что прошлое высечено в камне? То есть они все еще можно спасти. Где найти то, что ты ищешь? Кто знает, возможно, мы с тобой оба еще можем искупить грехи. Who the fuck are you?

Питя, надеюсь, ты обдумал то, о чем с тобой говорили в прошлый раз. Прости, что я так надолго пропал. На своей шкуре знаю, что окружающим легко говорить, что горе пройдет, вызывать советы. Так было, когда умерла моя Дарина. Коллеги наперебой говорили мне чаще бывать на свежем воздухе, как будто это могло ее вернуть. Пожалуйста, послушай мой совет. Не звони по тому номеру. Я понимаю, ты не хочешь терять надежду. Но эти люди предлагают не надежду, а небо обещает несуществующий мир, где ты никогда не сможешь по-настоящему пережить случившееся. Тебе нужно с кем-то поговорить, я всегда тебе рад, Степа. Чё-то это мне напоминает. Типа. Как бы не связанное с сигналом с белым кроликом, просто про... Хотя, короче, непонятно про что тут. Какие люди, которые предлагали отцифровать сына. Вон тот там есть такой сюжет. Похожий. Ну, не похожий, просто на те же темы, но лучше. Так. Это было тут? Восток.

Что вам обязан? Управление буром, корректировка скорости следования, исполнение без мертвых коллег. Время нет, любой ценой. По-моему, список обязанностей поменялся.

Здравствуй, ты кто? Кто у нас? Сейчас свет включу. Свет включу ли я? Включу я свет. Заходить сначала. Не видно фамилия. Впрочем, я все равно не помню, кто есть кто. Угу. Трюк-трюк, я хочу рассказать тебе кое-что. Думаю, тебя это удивит. Я с самого первого нашего контакта с сигналом я снова начал слышать твой голос. Это само по себе странно и удивительно, но то, что ты рассказываешь про сигнал, куда более странно и удивительно. Ты подсказал, что эту частоту нужно рассматривать как колебания, порождаемые активностью головного мозга. Теперь я знаю, что колебания сигнала не случайны. Они продукт работы чего-то напоминающего мозг. Только этот мозг куда больше и сложнее всего, с чем человечество когда-либо сталкивалось. И ты же рассказал, что сигнал можно поймать в ловушку. Кристаллическая решетка Гриценния стабилизирует сигнал. Он работает как призма, через которую проходит луч света. Два этих факта совершенно очевидно связаны между собой. Это мне понятно и без твоей помощи. И тут разговоры о том, чтобы свернуть экспедицию. По-моему, я единственный понимаю, что мы в шаге от величайшего научного открытия. Мне очень не хватает нашей переписки. Я знаю, ты бы меня понял. Обнимаю. Осипиценко. Возьми кассету. Где она? А. Угу. Капли собирал. Source of massive... Кто глушит технику? Источник найден. Что за сигнал поймал профессор Грицетко? Угу. Горн, Гриценний. Гениальный стратовец открыл новый химический элемент. Нужный академик обнаружил, что углушит технику. После матрешки страна столкнулась с неполадками в работе практически всех современных приборов. Профессор Пиценко, работающий в институте страта, считает, что причина может быть странный сигнал из недр Земли. Сигнал проникает на все записывающие устройства, как будто частота сигнала была создана для того, чтобы перезаписывать существующие данные, сказал в редакции профессор Гриценко. Ну пошли.

0: Это Мария. Мы видим, что вы успешно скорректировали курс. По-моему, это первая приятная новость за все время после матрешки. Спасибо, что не даете нам потерять надежду. А теперь о плохих новостях. Наша система снова потеряла сигнал. Казалось бы, при той махаларе, которую он творит на поверхности, его должно было бы куда легче засечь. Но я знаю, что за обработку данных сигнала отвечает Луценко. Но мы уже давно, и это меня беспокоит, не получили никакой информации из его лаборатории. Я отказываюсь думать о худшем. А как бы там ни было, вам придется заново записать сигнал. Даже если Луценко по какой-то причине не может сделать этого сам. Иначе вам придется будить слепую. Светлое будущее!
1: Светлое будущее, так, светлое будущее. Опять выиграла мне.

теперь маршрутом светлое будущее. Цветовая дифференциация кассет.

хрыптением. Инструкция по работе с сигналом. Цель – преобразовать сигнал в корректную цель маршрута. Ограничение контакт сигнала нарушает работу систем. Одобренный метод – настроить радиоперехватчик на частоту сигнала. Записать сигнал на кассету. Ставить кассету в навигационный терминал обработки координаты. Важно, при записи сигнала обычные кассеты ломаются. Использовать нейронную кассету. Они созданы для записи неустойчивых когнитивных данных. Они совместимы с частотой сигнала. Ага. Ага. Ага. Ты мой совет, Виктор, это что от него осталось? Ты видишь, он пройдет тебе сквозь тьму. Так, контакт сигнала оставляет след на сетчатке, все кассеты ломаются, соотнести этот след с таблицей. Подключил контур для чтения геоданных к экрану, для активации обычных кристаллов на контуре. Кристалл на прицеле, ловушка для чистоты. Окей. Так, какая таблица-то? Где таблица? Ищи этот цвет с таблицей. Turn off the lights. Ясно. Прикольно. А вот бы тут были какие-то более интересные карты, да? Семнадцать сто двадцать пиши. Шутная кассета. А где искать? А, собственно, это, видимо, именно частота нужна. Ну. Вот если бы не было курсора, у вас бы какая... Как бы вы крутили, вращая мышкой вот так, да? Да. Да. Ну тут-то так, а вот в как всяких в аудиософте кнобы визуально вот такие, но чтобы их крутить, нужно вниз-вверх вести, вводить мышкой. Вот. Понятно, почему так устроено, но первый раз, когда я вот попытался что-то так настраивать, я пытался вот так крутить мышкой и вот почувствовал себя долбоёбом. Какой же частоте искать радио Анонимус? Ну там все мертвы, как вот я на радио Анонимус. Я звал людей, вот я заранее анонсировал, записал в расписание. Где же люди с радио Анонимус? Где же они? Чё-то не работает.

А кто должен был прийти? Вот, вот, вот, привет. Кто должен был прийти? Рандомы, которые, например, на Бэкрусе вчера были. А не пришел даже не рандом Серчаев. Привет. Это просто администрация пишет из-под прокси, симулируя наличие зрителей Санонахра. Так, записал. Теперь кассету. Да, кассету теперь.

Бурим, да. Да, тут не. Да. Да. Польский квазикрот это не даст. Квазипольский крот это недостаточно. Ну вот если бы я написал бурим крота, вот тогда бы люди пришли, да. Угу. Терминал рубки. Ясно. Я? А. Так. Требуется три вектора в формате XY. XYZ. А, space. Ага, увлекательно. Я бы, конечно, предпочел, чтобы какие-то интересные пазлы были, но наверное, я понимаю, что возможно, это, если бы тут были интересные сложные пазлы, это бы ограничило аудиторию. Хотя, кто знает, может, наоборот, новых привлекло бы. Так. Я пропустил, что мне сказали? Можно теперь вставлять сюда? Нет. А чё? А у меня на гравитационной кассете есть. Ну, на эту тему я тоже мог бы сказать, но сложно. Но сложно, типа... различие между... как бы интересным пазлом, интересной историей, которую типа, можешь что-то понять, там, сопоставляя разные вещи, и ожидается игрок от игрока, что он сможет это сопоставить и понять. И просто wake lore slop. Так, что делать? Интересный пазл придумать сложно, блядь. Сложно, но вы на стримы приходите, мы тут, я тут вот в основном как раз в интересные пазлы играю, да. Так. Маршрутки загружены в систему. Теперь маршрут актуально. А. Наверное, просто можно вставлять.

И корректирую. 2.71 плотность почвы. Нужно сразу выставить. 2. А куда... Куда округлять? 62 пусть будет. Крот заурчал.

86

0: Нет, конечно.
1: По-моему, в прошлый раз просто появилось, типа, можно включить автопилот. 81.

На лифте забыли. На торрентах далеко не последняя версия, поэтому может баг. Скачал эту версию, которая была на торрентах. А! Стоп. У меня же есть точное деление.

куда звонить? Ага, Петров Каминский. Socialist People Republic Невриска. Невриская Народно-Социалистическая Республика. Ага. Ага, Завосток Initiative. 8 273 64 09. Можете заскринить, отсканировать баркод, да. Правда, он пальцем загораживает. Заскринить, когда он несет. Восток. Комсомольск. То бишь, в этом мире, в этой стране был комсомол. Нейронная кассета, выезд из больницы, запись кассеты, подготовка, защитная упаковка, у вас такой... Ага, ага. Трактовка, запись, лежит на получателе кассеты. Так. 8. Два, семь, три, шесть, четыре, ноль, девять. Позвонили в Восток, отдел сохранения. Спасибо, что приняли это сложное решение. Перед тем, как мы продолжим, позвольте напомнить. Хранять свое близкое, вы не отрицаете действительность, вы доказываете свою любовь. На указанное имя была зарегистрирована нейронная кассета. Пожалуйста, введите рационный номер данной кассеты и нажмите... решетку. Я напоминаю всем, что Бон Тотем, Стазис Бон Тотем, очень хорошая игра. Где? А. Пятьдесят один. Транзакционное имя PETRO. Все данные информации верны, нажмите один. Уважаемый Каминский Виктор, спасибо, что подали заявку в Восток. Согласно нашей информации, услуга не была оплачена. Для подтверждения оплаты потребуется ваше разрешение. Это можно сделать во время текущего звонка. Пожалуйста, уточните следующую информацию, чтобы продолжить. Выберите возраст человека. Ага. А какой сейчас год? А сейчас год непонятно какой. Тут, наверное, написано, дата. Да. 11. Нет. 6. 6? На фото выглядит старше. Да, да, увлекательные, увлекательные пазлы. Номер больницы. Вау. Спасибо, информация подтверждена.
Вы указали, что последние счастливые воспоминания вашего сына, которого мы уверен, связаны с его днем рождения. Пожалуйста, введите дату этого воспоминания в формате... А, 79 последние. А, 59 02 01 79. Интересно, что если неправильно ведешь? Спасибо за подтверждение нам. Ты же не получишь, но выгадать всю необходимую информацию. Вообще сумма составила 36 миллионов зивов. Чтобы подтвердить оплату, нажмите 1. Сука, проспал кротика, мудак! Я ж тебе даже напоминал. Сумма будет списана с банковского счета. Обратите внимание, что образовавшая задолженность может привести к предоставлению паспорта гражданина. Во время визита вашего представителя была сделана следующая запись. Сейчас будет проиграно. Мне? А что рассказать? А, хорошо, извините, я совсем не понял, чья запись? Я не умею красиво говорить. Мне кажется, что я должен сказать вам о каком-то особом моменте. Но ничего не приходит в голову. Ну, видимо, его самого. Я не знаю, где начинается одно воспоминание, заканчивается другое. Я говорю только, ну, он. И мы с ним переправились все, чего хотел бы его научить, чтобы мог бы когда-нибудь испытать. Все просто. Не мучайся. Я знаю, тебе очень больно. Все хорошо, папа. Прости меня, я не знаю, что делать. Что делаю. Но я не хочу сдаваться, знаешь. Что-нибудь засуну. Я тебя засуну в компьютер, сынок. Сечь! Если ты находишься в тяжелом состоянии, было принято решение провести запись кассеты завтра. Все документы будут автоматически утверждены после процедуры.

жаль, что тебе пришлось снова это пережить. А тебе нельзя забывать, почему ты должен продолжать бурить. А! Я опять рыбался в трубку раньше времени. Ладно. Ладно. Ничего важного, просто голос убеждает нас продолжать бурить. Опять сошел с курса. Опять сошел с курса. Блять. Опять в лабораторию идти. Так где кассета? Где кассета с сыном? Что стало с кассетой с сыном? Так вроде та же частота. Нет? Да, 17-120. Введите координаты. Наверное, только координаты заново выводить. Так, всё, нет.

46, где-то 46. 40. 46. Критическая ошибка от двигателя. Срочно проведите починку. Так, у нас третий есть предохранитель.

0: как возможно. Не важно. Ну чё тебе? А меня слышно, Степа?
1: Это Богдан,
0: это Богдан, пожалуйста, скажи что-нибудь.
1: Виктор.
0: Виктор?
1: Свеча, вот
0: ну так, то что все.
1: Ты каши не ходишь.
0: Отпись, не отвечай. Окей.
1: Okay.
0: С самого мать их начала. Я им говорил, что еще не ступилицу говорил, да. Да. И что мы тебя возьмем в хана экспедиции. Знаешь почему, Витя?
1: Ты
0: травишь все, к чему приказаешься. Сидишь себе в рубке и делаешь вид, что все в порядке. Плевать тебе, паскуда, что мы тут заживо говорим, падал. Моя Катруся меня ждет. Лили с Верой ждут. Мне есть что терять. Тебя-то терять нечего, кроме этой сраной кассеты о фальшивом воспоминании. Я разбираю двигатели, все, конечно. Экспедиция закончилась. А когда обратно поедешь? Не пытайся мне помешать, понял меня? Если я тебя здесь внизу увижу, ее отверткой нах. Так что сиди и не рыпайся, плевать, хоть могилу себе рой. Это у тебя хорошо получается. Витя идет чинить радио.

2 ноября. Починил двигатели, барахлили фильтры. Право ломается от перегрузок. Сообщал об этом штурму. У него явно фляга свистит. Фильтры на правом двигателе горят через раз. Приходится держать запасные подсобки, чтобы были под рукой. Походу, стратовцы слепили от несчастной бурды из того, что было. Джайла отчаянные. Мол, времена отчаянная мера. Диспритаемся до УЗ. Мол, времена странный перевод. Паскудный фильтр снова поломался, осталась последняя запаска, на нее вся надежда. Шмар не прекращается, и всегда пролились с верой. Твою ж мать, как я по ним скучаю. Эта экспедиция была обречена с самого начала. Вещи пропадают, экипаж в самое место психушки, особенно штурману. Руку дам на отсечение, что решил гробить всю экспедицию ради своей безумной кассеты. До своего домена не хватает мозгов понять, куда все катится, придется взять все в свои руки. Ну, обычно нет, обычно перевод нормальный, только вот эта строка. А, да, ладно, вопросы ко мне, я криво прочитал, да. Отчаянные, мол, времена, отчаянные меры, дебилы, да, да, я криво прочитал. Нормально. Да. Так. Чем открывать будем? Окей. Why? Не тормозим. Увага, ребят.

0: Кто-то ли сам?
1: Двигатель поврежден, требуется починка.

Опять лезем в вентиляцию. Он. Чем? Понятно. Нужно еще одна. Включайте. Ну, нёх, типа, просто скорее влияет, действует на людей, показывает воспоминания их погибших родственников, чтобы ее выкопали. Зачем нёх хочет, чтобы ее выкопали?

Все? Не все. А что еще? Найти еще один предохранитель? Непонятно.

Перестаем тормозить. Поспешим. Кассеты применем вроде не было. Не мешкай. И движение к гробу под землей. Угу. Угу. Так еще не починили.

третьей кассеты нет. А, вот еще ключ тут нужен. А не вроде ничего нет. Отвертка только. Приехали.

0: подходит.
1: Есть подсказки, где... Есть подсказка, что нужно залезть вот в Н, залезть к предохранителям, а подсказки, где же искать ключи и карту, нету.

пробовал я гаечку. Чем вроде бы? Прикрутить гаечным ключом там, где свистит вот. Эй.

0: Насосы горючего оставили.
1: Кто у нас там такой завелся?
0: Где ты? Нигде.
2: Если обратно.
0: Да, была подсказка. Признаю. Вот.

Да, я решил проверить. Заспавнилось или что? Так. Насосы горючего.

можно сравнивать с другим двигателем. Это насосы, короче. А можно взять предохранитель сверху.

не то отключил. Или все правильно.

Я вот в тайтле пытался составить фразу из слов, которая только из четырех букв. Надо было лучше крота кроет. Кроет. Опять. Надо было из пяти букв. Крота кроет. И еще какие-нибудь слова подобрать. Не знаю. Не знаю почему. Вот, у меня в мозге возникла сейчас фраза про такую.

Навигационная. У меня, по-моему, нет коммуникационная. Навигационной кассеты нет. А, она, наверное, стоит. Вот она.

Муглое, муглое, это что? Муглое, муглое 6 букв. Так, я не забрал.

43, 45, 46.

Вам на какой этаж? На восьмой. Отлик. Он включил. И проникнул в шахту лифта. Карлик люто ненавидел тех, кто в лифте проезжал. Терапевтского начинает травить за боли, которая причиняет потерю любимого человека, мир жесток. Все вы сталкиваетесь с этой истиной слишком рано. Но смерть не обязательно должна быть концом. Революционные технологии, неврологические архивации проекта «Восток» дарят людям последнюю возможность сохранить самое важное. За мгновение до биологической смерти человеческое сознание записывается на передовую кассету. Голос, память, чувства, сохраненные до вас. Теперь не нужно прощаться навсегда. И кто знает, возможно, однажды вы снова сможете поговорить. А еще... Всем персоналу секрет, если с вами заговаривает пациент, смерть готова была засвидетельствована, ни при каких обстоятельствах не прислушивайтесь к его словам. Угу.

Дамте Нижегородская больница, клиента пациент, карта пациента Елена Морозова. 12 апреля, все еще нет аппетита, пациентка находится в сознании, пациентка в сознании находится в постоянной панике. Странным образом взаимодействие с сигналом отключает часть симптомов. Капельница раз в 24 часа проигрывает сигнал раз в 2 часа. 3 апреля. При отключении сигнала пациентка впадает в кататонический ступор. Внезапные вспышки активности. Пациентка говорит на неизвестном языке, но связанном при изучении звука. Непрерывно вводить седативные препараты. Взаимодействует строго в присутствии санитаров. 14 апреля. Требуется срочный перевод в специализированное учреждение. Правоохранительные органы уведомлены. Мне нужно мимо камер пройти.

Куда мне? Замечательный ответ. Перед эфиром, наш скрепыш Ши спросил, как нам бэкрумс. Я передал этот вопрос на главную. Ответил только человек, который не смотрел это. Анон ФМ. Просто. Нету таймштампов, их нету. Когда-нибудь починю. Надо еще поскорее, раз уж я начал на Good Game стримить, чат Good Game как-то пиздюрить. Потому что будет обидно, если там туда кто-то начнет писать, а я не увижу. Вон как когда-то было, когда я еще кик, чат кика не сделал, то там кто-то приходил. Но в итоге этот чел нашел, куда писать. Нашел, куда писать. Жаль, жаль, пропал потом. Где же он? Вспоминает ли он? Ну, наверное, если б вспоминал, если б вспомнил, то зашел бы как-нибудь. Так. Ты тут? Здрасте. Села нейронка еды. Естественно, на вайп-кодить я и собирался, но это тоже сложно. Ну, как, частично на вайп-кодить. А, национальная трагедия. Раннее утро 11 апреля Нижегородск стрясло первое землетрясение. Подземные толчки не утихают до сих пор. Землетрясение нарушили работу нескольких энергостанций, что привело к многочисленным пожарам в центральных районах. Согласно последней информации, в городе работает практически вся электроника. Что это? Природное явление и дисконцентрированный удар врагов, пока страна ждет врага. Пока страна ждет ответа властей. Однако, в связи с нарастающим характером катастроф, в народе уже получила название «Матрешка». Почему к тебе не заходят игроки в PvE Diablo? Не знаю, если ты про конкретного игрока в Diablo. Ну, он, Тим, он, вот, он рабует бесконечно, типа. А вообще не знаю, потому что я не играю в PvE и Diablo. А сейчас наш жука-игрок, он вроде как на ранчо, на ферме. Он оттуда иногда фотографии кота присылает. Я не знаю, возможно, у него там плохой интернет, поэтому оттуда он не заходит. Ну вот, фотографии. Вот. Я ему говорил, что он лучше на Анон ФМ слал, но он шлет мне. А поя игрока у нас нету. Я кота пока. Возможно, он тут сейчас, конечно, но что-то сомневаюсь. А где люди, которые... Так я ультракил не играю. Где чел, который писал на Блюпринсе? Хотя он еще вне Блюпринса иногда заходит. Чана, надо подождать, пока... Я как раз не прошел эту... вот новые уровни ультракила. Вот как раз когда остальные стримеры вот уже пройдут, а вот фанаты все еще вот они пискают фэндом, у них вся жизнь ультракил, вот они все еще будут искать стримеры, вот тогда придут фотография кота, вот которую прислал мне жука игрок, вот хороший котик, так выразительно смотрит. Не знаю, что
Что за фер? Ну, видимо, к мамке в деревню. Так. Так, чё? Чё, обратно? Посмотрели на пациента. Три. Чё? Увлекательный пазл, да?

Я карту сохранил. Ну, а... Так, там... Регистратура. Тут должна быть камера. Похоже, поебать.

Окей. Не очень понятно, что от меня хотят. Как-то переход там был странный. И где я? Окей. Ясно. Карта просто, чтоб ты не потерялся. Фундамент советов директоров. Вопросы к страте. Так, мне нужно повесить. Чё у меня тут? Чё это? Чё это?

0: Давай,
1: давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, чужие стримы Блюпринца потыкал, это не мы, когда открывали... Какие коробки? В парлере? Обычные? В смысле, мы еще хорошо... Ну, смотря каких стримеров ты тыкал, может. А ты поищи именно стримеров, специализирующихся на пазловых играх. Может, они-то лучше, чем мы. Так. Смотрите. Это вот фильм. Фильм пиарится за счет World Cup. Это вот очень странная коллаборация. Ну как странная, на самом деле понятная, но все равно странно. Фильм, который еще в октябре выйдет. Вот чемпионат мира по футболу, поэтому такое промо фильма и футбола. Это точно Том Круз, а не дублер.

0: Кошка замечательная.
1: You like football, Fergie?
0: Интересно, как она ей управляет. Дистанционно или там за креслом стоит человек, который вот двигает кошку.
1: That's my girl. Let's go!
0: Америки футбол не смотрят. Ну, может, нет. Найди, говорит. Ну, там не написано, знаешь, что футбол называется. Считаешь ли ты, что специализируешься на пазлах? Смотря каких. Отчасти. Одна из специализаций. Так. Так, я приклеим. А что у меня еще? А, это. Окей. Смотрите, какой большой клещ. Видите, какие в Австралии, знак вопроса, большие клещи.

А, ты про коробки вообще про не в Перлере, а эти, которые 3 на 3 пазлы. Делать тебе нехуя. Ну та, тогда бы ты лучше... я начал решать коробки. Раз такое ты вот любишь, так ты скачай этот... как назывался, которым я дропнул. Как игра называлась, которую я дропнул тоже, вот, символьными пазлами, вот это, да пройди сам. Это следующий, это парт 3. Это обычный... Обычный клещ размером, не знаю, 3-4 сантиметра диаметром? Верно? Сафизирую, да.

Пиц. Нет, не снимал. Ладно, верю, что они могут быть большими. Ой. Какие кровавые уши после клещей. Аж камера в крови. Где тут? Тут еще потом продолжим. Так. Фундамент света директора вопроса к страте. Мария Демченко, высокопоставленный представитель страты, бывшего крупного нечего в стране горной энергодобывающего конгломерата, вызвана Совет директоров. Демченко предстоит ответить на вопросы об экспедиции М-12 и ее предположительной связи с трагедией, получившей название «Матрешка». М-12 обычно в начале месяца была первой за 10 лет экспедиции подобного типа. Страта планирует вторую экспедицию, руководитель которой назначил Степана Добенко, заслуженный геонавт с многолетним стажем. В качестве ее цели завязан поиск причин, по которым Бур-12 потерял связь с поверхностью. К сожалению, страта считает, что надежды на то, что экипаж Бура выжил, практически нет. Помнишь, играл в игру с лосинами кровососками? Не помню. В какой игре могли быть лосины и кровососки? Я только... В Rain World вроде не было.

7. Так, сейчас я посмотрю на сохраненный. А, все, я понял, что от меня требуется.

Последняя камера где-то вот тут. А, ясно. North and Journey, да. Хорошая игра. Не помню, правда, там кровососок лосинок. Ну, но предполагаю, что они там могли быть. Ну вот тут же. Так, и в каком порядке? В каком порядке? Типа. А, в 3-1-7. Уже все есть. 3-1-7. Он там в углу, ясно. Да, это ты. Ага, спасибо.

0: Я не удержу, что сломался. Несмотря на все, ты оказался верить тебе, обратимой смерти. Ты освободил его. Ага. Ох, ты теперь мумия. Увлекательный пазл. Отключи сына от систем жизнеобеспечения. В момент смерти тело пациента становится легче ровно на 21 грамм. Согласно одной из теорий, это весь дышащий, подкидающий тело. Для успеха процедуры критически важно, чтобы момент смерти был запечатлен на аппарат электронной записи. В силу этих обстоятельств требуется эвтаназия пациента для гарантированного согласия записи с моментом смерти. Сынок, мы тебя в компьютер поместим. Не волнуйся. Ты возьми кассету, возьми на руки, сам видишь. Видно, что столь маленький сбудется, сохранить себе целую необъятную душу. Но сейчас твой сын забыл во сне. Мальчик не перестал так говорить. Они могли предложить тебе лишь эти крохи. Но я способен на куда больше. Следуй сигналом, Виктор. Так ты найдешь меня.
1: Его кассет крюк, который поможет преодолеть расстояние между нами.
0: Тро все еще с тобой на вашем туре. Тебе просто надо вспомнить, кто отобрал его у тебя. Если мы больше половины прошли, а?

Срочно эта игра, отправитесь с Бондаренко, получается Виктор Каминский. Срочно возвращайся домой. Телефон электроника вышли из строя, пожар по всему городу. Больше сказать не могу, все заключается, все засекречено, боюсь, мы совершили неправильную ошибку.

А у меня нет, кстати, моей кассеты, кажется. На столе?

0: Ну что там сегодня будет?
1: Угу. Угу. Угу. Мокрых паничьих ботинках.
0: А чё ты моего сына читал? Не, да, да. А почему мой сын был в чужой комнате, а?

Last time promised, пасьянсы раскладывал. Здесь больше ничего интересного. Это все еще на месте. Побежали. Um...

Поищу. Так. Требуется торпеда. Сдетонируйте торпеду. Ясно.

Новые письма, они были? Те,

Tiekums. Да, только я сувать в темноте не вижу. Блин.

А, мне неприятно писать, это на экспедиции катится коту под хвост. А что не кроту? Вы же который день не выходите на связь. А теперь вы добавили загнали бур тупик. Выбрать парад под вашим под вами представляется возможно. Для этого требуется точность, которой у нашей патрутеры нет. Нам не нужна вторая матрошка. Сейчас принято решение об эвакуации, пока вам отключат систему пилотирования, чтобы сэкономить энергию. Уверен, что никто не рад этой идее, особенно учитывая, что вы в одном шаге от М-12. Но иногда выбирать не приходится. Не поддавайся их безразличию, как думаешь, если объяснишь, что для тебя стоит на кону, они поймут, да. Нет, сейчас мы ёбнем матрёшкой. Сейчас вот снова будет матрёшка. Балалайка и медведь.

0: Fuck me! Где я оставил фиолетовую кассету? Где мог ее оставить? В смысле, я там внутри оставил? Туда-сюда бегаю. Извините. Бля. да. А чё, она не включается? Потому что дверь открыта! Так, вот ключ от торпеды.
1: Камера нет заряда, вставьте торпеду в трубу, поместите запал на трубу и введите его. Ну пошли за торпедой.
0: Как у Вага на Украине? Что такое Вага на Украину? Ещё так нет. Внимание. Вставляем торпеду. Куда торпеда вставляется?
1: Трубу.

Куда вставлять ракету? Ну, а, там ключ висел.

0: Я не прочитал, я додумал.
1: Блин! Не? А как я?

поздно. Поздно. И чё? Ракет много. И туда. Не туда.

0: Но со второй попытки.
1: Чего-то.
0: Угу. Витя? Витя, это Степа. Только что раздался взрыв, это же твоих рук дело. Витя, остановись, не надо. А он, они нас вытащат, надо просто подождать. А он просто в своей каюте сидит, да? Оттуда он, из каюты звонит. Да не о таком исходе мы мечтали, но пришло время принять других светофит. Страта отключила автопилот. Мы на глубине, где пропал Ан-12. Слушай, я знаю, что тварь, которая убила Осипа и Богдана, все еще рядом. Но у меня в каюте спрятан... Да. Я тварь, которая... Угу. Угу. Ты... Ложи ты трубку. Так,

Чего? Четыре цифры на кассете от каюте. Тут только две цифры. Если... А, 63-59. 63... Вёл. Наоборот.

0: 见。
1: Какая с этого стая?

Я думал, что может такое что могло быть, что типа кассета, на которой мы записываем данные, это вот кассета из-под сына, которого пришлось перезаписать. Непонятно, сюда и сюда. И тут просторнее. Шестнадцать, восемнадцать.

Можешь не заебать. Ну а... Что? А теперь нельзя, а там 22 на другой. Нет. А мне больше не дают перезаписать. Ладно. Софтлок? Блять.

нет, возможно, всегда. Не знаю, почему это правильно, но это правильно. 3, 3, 10. 45.

0: курим так, так что в глазах.
1: Падма.

мир видите координаты? Эту игру Markiplier и как его там экранизируют, как Iron Man. Шестьдесят четыре, двадцать семь. Так, 3,70, 48, 38.

А что, это расстояние до безопасности не увеличилось, да? Fucking shitting me. Чё? Я не успел прочитать, там ошибка была. Нет, не будем смотреть «Железное легкое». Я кусок видел, где-то вторую половину, когда «Тивачеры» смотрели. Ну, лучше, чем могло бы быть, но... Как бы... Для стримера Markiplier, наверное, неплохо играет, но в целом... Не, не то, чтобы я хотел смотреть. Да, стример или кто он там в Ютубе? Так.

21. 81. 20, 30, 60.

может и не отпускать вообще-то. А есть последняя секция игры. Ну а то, что какие-то капитаны еще не открыты. Блять. Намекает на то, что будет еще одна секция.

21 812.

0: Лимит!
1: А? Ага. А поверх него записывать или как?

остальное 50-50. Сколько там 33? А соответствует тому, что было?

какая скорость? Нормальная скорость.

Ага. А что теперь? Скорость или... Где очко? Ну, у тебя одно было, конечно.

Да, зря. Так-то на самом деле сложно в одну очко смотреть, но вот в критической ситуации 2.20, хоть так, 2.20.70 оборота. Проблема в том, что ты поймешь, где там 70 максимум. А координаты какие? А, нет, координаты надо.

Ага. Так. А. Где торпеды лежат? Все, пиздарики. Я не найду на ощупь торпеды. Где? Где локер с торпедами? Где ты тут был? Цветы, которые... по которым можно было найти на ощупь. Их тут больше нету. Тут же. А,

Мисклик!

Угу. Так, выход, наверное, туда. Ну, возьми. Не хочешь потушить, нет?

0: переключили.
1: Я знал, что у тебя все получится, Виктор. У тебя получилось.
0: Но если ты хочешь достичь ее... Ты так близок к цели. Я должен заставить тебя прозреть. Я и молодой ангел дает мне для спящих в ней, чтобы не было боли, ни смерти, ни скорби, ни слез, ни горя. Только нечестивые милость ангельскую и низвергли они его в глубины земли и затащили в каменной темнице. Ага. Sure, brother.

Наверное, какие-то искусства. Прыгай.

И добежал домой со всех ног, но это ничего не светит. Я понял, сынка обгорел в пожаре. Назвали эту катастрофу матрешкой. Это отказалось стать более простым. Скорее всего, губит лучше отписанными, если ты откуда не дошла. Должна была ступать нога человека. Пробудили сущности, сон которых не стрелял, а следовало приморить. Но Страта не поплатилась за свои ошибки. За них поплатился ты. Он пошел туда работать, чтобы отомстить. Да, он вроде бы до этого так работал. Ты не успел спасти его. Ты ничего не должен, Виктор. Последний день. Последний. Ничего не вижу. Оно загружается, оно зависло, не так задумано. Угу. Shut up. Страда звучит почти как Дота. Обязанности копать. Вторая цифра 3. Я крот, я должен копать. 3 метра осталось.

0: Если вы считаете это сообщение, мне очень жаль. Мы наконец получили отчет от Степана о том, что у вас происходит, о том, что случилось с Осипом, о том, что каким-то образом к вам нас это прорвалось необразное существо. Ужасно, что мы не знали об этом раньше. Следующая информация критически возможна. В кайфе Степана находится запертый револьвер. На борту присутствует всего одна пуля на случай немыслимого.
1: Ага. Одна на четырех.
0: Надеюсь, это вас спасет. У вас нет права на промах. Светлое будущее. Ага. Так. А куда мне? А вот кают-то. Ага. По порядку. Степа, я не люблю тыкать людей за ошибки. Ты подобирал экипаж. Ты отлично знал, что некоторые твои решения были, мягко говоря, спорными. Более того, ты знал, какие риски эти решения несут. Пойми, я не бессердечно, но это тот случай, когда я ничем не могу тебе помочь. Тебе придется принимать неприятные решения. Слишком много завес на эту экспедицию. Отложен вопрос эвакуации до настоящего ЧП. Симптомы, которые ты описываешь, могут быть связаны с тем, что находится на глубине десятки километров под землей. Не факт, что они вызваны сигналом. Начну с того, что все мы были глубоко опечалены новостью о гибели Гриценко. Он был алкоголичным и настоящим гением. Но это ничего не меняет, Степа. Вы должны любой ценой продолжить экспедицию. Я понимаю, что ситуация тяжелая, но пока у меня нет никаких оснований запрашивать эвакуацию. А в конце концов, Бур можно спокойно пилотировать и без Гриценко. Мы без каких-либо проблем смогли обновить целевые координаты сигнала. Я понимаю, что существует ответственность, объективная ответственность за экипаж. Но они знали, на что идут. Это не М-12. Ты знаешь, с чем тебе предстоит иметь дело. А и позволю тебе умереть из-за собственного упрямства. Степа, кому никак не тебя знать, что иногда командир вынужден смотреть правде в глаза. Говорю тебе как друг. Если мы вас эвакуируем без разрешения главного управления, прицел головы. Ты знаешь, какая здесь обстановка. Землетрясение, техника постоянно выходит из строя, долбанутые мертвецы никак не заткнутся. Пока хоть один член экипажа жив, у вас нет права сдаваться. А народ этого не поймет. Степа, в жизни бывают ситуации, когда невозможно спасти всех. Когда мы эвакуируем Бур, кому-то придется взять на себя ответственность за произошедшее. И нет, Степа, не тебе. Ага, Хейл Мэри.
1: А, сигары, командира. Сигары.
0: Угу. Какой там экстренный номер был, чтобы я не искал, или это... Открывать только в случае непреодолимой катастрофы, решение должно быть неогласно принято экипажем. Для этого каждому из вас было случайным образом призывать на сыв кодового замка.
1: Мужайтесь, Страта.
0: Да, а вот когда раздавали, нельзя было посмотреть, да? Так, окно закрою.

Угу. То же самое.

Let's go! Эх, он уже застрелился.

Витя Степ. Начался с лечения Бура. Ну, 3 метра оставалось. Экспедицию отменили, нас возвращают на поверхность. Трата дня, что убийца провалился за вредительством. Конечно, мы оба с тобой знаем, что на самом деле все куда сложнее. Клянусь, я сделал все возможное прикрытие, все, что смог. Ведь мне так ужасно жаль. Я зря затащил тебя в эти проклятые недра. Если кого можно менять, так это только меня. Они отказались возложить на меня провал экспедиции. Всю вину хотят повесить на тебя. Как и всегда, наказывают не тех, кто виноват, а тех, кого удобно. Я знаю, как сильно ты старался. Просто помни, я горжусь тобой и всегда буду гордиться. Ага. Все, едем домой, ясно. Ультимат кок блок. Ну, думаю, разумно, не решился бы так кокблокнуть игрока. И сейчас мы вот добуримся. Мы сейчас убьем капитана и добуримся. А может и нет? Кройк. Угу.

Очередная игра про то, что... Про отпускание. Ага. Нормальная игра, но мне... Не буду говорить, что это все немного... И формы, и содержание немного заезжены уже. Хорошо.

Он выпрыгнул, не смог бы там же как бы, там же температура, выпрыгнуть из бура и пойти пешком. Право или влево? Пойдем право. Право.

Cave exploration gone wrong. Не смотрел Destiny Vector. Ну, а чё? Почитал, по-моему, когда-то в глубоком детстве. Америка на маги. А в конце пещеры огромный кроль, из который был в секретке в Animal Valley, сидит и жует травку.

Блять.

вовремя принять решение, Виктор. Ты последуешь за моим светом? Ты позволишь им зажать себя?

0: That's cool.
1: А вот кто недавно просил Библикле Accurate Angel. Мы боялись. Ангел глагола листья раскрывал тайны, но лишь она одна понимала его. Ага. Надо поменять местами, надо правильной последовательности. Ангел небесный сошел на землю, и первым пред ним предстало забеленённое дитя.

Наверное, правильно. О, вся плоть бренная, но иные цветы не успевают расцвести. Остается лишь оплакать их. Так. Дальше... Теперь я не знаю, что там было дальше, да? Какой текст? Изгнали ангела. Кот обкатил библейский. Они сломали меня, Виктор. Я даже не помню, как ее звали. Но я не позволю тебе разделить такую судьбу. Это еще не конец. Как и Петро, я все еще жив. Мы оба заперты в фоновых шумах. Кассета Петро, ключ, который поможет преодолеть расстояние между нами, между жизнью и смертью. С ее помощью ты освободишь наш напоек. За века вода способна оточить камень. И также она смоет с нас оковы прошлого. Возьми кувшин. Смой с себя память о похоронах, о горе и смерти. Навсегда.

вернусь. Ну чё, вернись только. Штурмарк на выходе, прием. Говорит экипаж Бурая 12, что от него осталось. Мы уже думали, что нас здесь бросили гнить. На этой работе запретные средства, когда воздается сынок. Нанесут. Уйдем до чертиков рады. Скажи, ты из экипажа Адаменко? Я так понимаю, это вы только что пробили наш корпус? Интересные у вас методы швартовки. Ну, тут уж грех жаловаться. Знаешь, мы ведь нашли то, что искали столько лет. Источник сигнала. Он здесь, буквально в паре метров под нами. Должен сказать, никогда не видел такой красоты. Давай перебирайся к нам на борт. И мы вместе выберемся из этой дыры. Но ты осторожней, сынок. Тут в недрах с нами лежит древнее зло, которое лучше оставить в прошлом. Мне кажется, что оно не хочет нас отпускать. Чёрт, мать! В Iron Lung в игре этого не было никакого другого экипажа. А вот в фильме, по-моему, был. Маркиплайер плыл тоже за другой экспедиции, блядь. Эти роли Iron Lung, Маркиплайер. А так, где-то вторую половину фильма, так, краем глаза смотрел. Блядь. Как в Райтерсе.

Посмотреть на ради 1000 рублей. И мы посмотрим на ради. Я знаю, они у тебя есть. Ой, вот начни. Начни с Орланга, а потом на Дисней можешь начать донатить. Когда какие-то... Нет, вроде ничего там нельзя было делать. Кыт. Hidden treasure to save dead. А где... Ну типа желтую сначала. 1, 3, 6. Фонарь откуда-то появился сразу. Это нет. Какое открылось? Ага. Угу. Наши иконы самые красивые. Ну хоть ищи, включая этого. Накачаем какой-нибудь. Вот подберу трек. Где у меня лежит? Как его? Святослав? Сейчас найду. Анатолий Благовест.

никто не хочет мне задонатить, а? Тимати же ты давно не донатил. Немножко. Ага, опять сон собаки. Так, телефон выпил. Зарядку-то не очень много.

И снова мы в больничке. Второе реле так-то ищем. Второй фьюз. Фьюз. Это хранитель. Пик. Ага. А, привет. Да, я возьму. Ага.

это присоединиться к трио Overrated, Overrated. Какое бы слово подобрать? Не совсем симуляторы ходьбы, по крайней мере, одно из этих трио, не симуляторы ходьбы, симулятор. Орлан как-то симулятором ходьбы нельзя назвать, там ж ходить-то некуда. Вот. А трио я имел в виду Iron Lung, вот, как там назывался, Mouthwashing, и вот это будет третьим. Чем я не имею в виду, что это плохие игры, но они вот как-то... Непропорциональный хайп, я сказал бы, но так всегда бывает.

Вы можете меня напугать, Данута! Вот, Данута, оповещение-то на Donation Alert есть. Вот. Будет громкий звук, и я испугаюсь! Напугайте меня, Данута, ничего.

0: Ну, когда... Май! В этом году-то выходит новая игра от Frictional Games,
1: которая, я бы сказал, куда лучше. Тут тоже, как бы, в том же что-то похожее пытаются делать, но я считаю, куда более лучше. Надеюсь, она новую игру у меня потянет, да. Как она называлась? Frictional, если что, это Сома и Амнезия разработчики. Как она называлась? Новая-то. Ондус. Ондус, кажется. Так. Которая в духе Сомы. Это будет именно science fiction.

Ну чё вы от меня хотите, а? Нет, нельзя выключать. Бункер. Бункер потянуло с тормозами, там пришлось типа на амнисии бункер на среднюю или на низкую выставить кафе, но потянуло. У меня будет, конечно, обидно, не обидно, а жалко играть на минималках, конечно, но придется, видимо, наверное, на минималках потянет, ну или вне стрима пройду. Со времен Сомы выпускали, конечно, Амнезия Ребёрс и Амнезия Бункер. Обе хорошие. А Амнезия Ребёрс, она повествованием хорошим, ну и какие-то отдельные геймплейные сцены. В Бункере там повествованием не очень, я бы сказал, но они экспериментировали именно с геймплеем. Они там более замороченный геймплей именно. Survival, а не просто симулятор ходьбы. Так чё? Дулю возьми. Какую дулю? Дулю? А! Я думал, это карандаш.

Пиши мою сущность на кассету Петро, принеси мне кассету, принеси его ко мне, я верну его тебе, отправляйся на тот. Так. Где мы? Петро. Он таки пробил

Это еще не конец. А по-моему, там что-то не переведено было, а должно было быть. У тебя на ошибку процесс столовой, ошибка того гипами, драйвер когда не отвечает.

Наконец-то получилось поймать сигнал. Он слабый, но профиль волны характерный. Совершенно однозначно, что транслирует. И это значит, что мы бурили не напрасно. Кстати, вот из симуляторов ходьбы я бы сказал, что лучше... как же оно называлось? Эклипсиум. Я в него сам не играл, я увидел, не видел. В чем? Ну, это надо играть, чтобы объяснить, почему оно мне больше понравилось. Не знаю. Вроде бы в том же духе, типа... абстрактная и типа с какой-то эмоциональной и драматической составляющей, но не знаю, не могу сформулировать, почему я считаю, что оно лучше. Сейчас подумаю, как подобрать оно. Ладно, нет, не буду.

Это не точно. Возможно, если бы я сам играл, я бы также средне оценил восприятие. Может быть разное в зависимости от того, мне самому своим с более вовлеченностью, внимательностью или пассивностью приходится проходить, или пассивно смотря стрим. Ну возьми ты кассету или что. Хромает, все. Это я включил же, да? Я включил.

Эклипсиум, он с самого начала не скрывает, что он как бы... Это просто абстракщина на какую-то, на какие-то темы. Он не как бы историю сразу понятно, что не нужно воспринимать буквально. Там в конце интересный ревил того, про что это было. И как бы про некий...

Ты открыл глаза, чтобы увидеть истину. Спасение нужно вырвать, выцарапать своими руками. Ага. Тебе больше не придется ждать. Ага. Вставляем. Запиши меня к Петру на кассету. Положи конец миру, в котором его нет. Освобождаем их. Вставляем. Слабый сигнал невозможно записать. Изменитель пробы не работает.

Ага. Уже рукой подать. Физическая ошибка, 117 фото, слишком легко вытащить оборудование. Требуется действие подведить бойную остановку ближе к источнику сигнала. И садись за штурвал, навигатор, подберись в ту сторону. Ага. Отчет. Мы перелезли в эвакуационный кабеля. Думать, говорить все сложнее. С нами рядом что есть, он должен остаться здесь, мы должны остаться здесь. Жаль, не помню почему. Ага. А почему они вот прошлая экспедиция, если на меня так влияет Нёк, что я должен ее освободить, почему прошлая экспедиция наоборот противилась этому?

Теперь нас теперь ничто нас не разделяет. Сделай запись. Коси нас обоих, пока все вокруг не развалилось. Я тоже столь долго ждал. Спасибо за все, что ты для меня сделал. Надеюсь, я подарю тебе покой. Ты заслужил его. Что до меня, боюсь, я никогда не смогу простить. Но не волнуйся, я не стану тебя задерживать. Петро уже заждался. Ну, сейчас будет рай, где... Ну, и конец. Сейчас будет, типа, рай, в который нас вот эта сущность, как бы, отправила. Вобрав в себя, типа, меня и сына. А весь остальной мир, оно полетело уничтожать. Родная Польша. Дорогой Петро, the writing this you are just turning 6. My plan is to give you this letter by the day you turn 16. Perhaps when you get your first job, perhaps when you get married. When does a child stop being a child? I can tell you that when I look at you now, making noises with your toy drill, brrr, or when you draw with all the colors that you have, or when you

Витя, меня очень остановил твой отказ просить старика за сентиментальность на планируемой экспедиции, единственное в своем роде возрождение золотого века геонавтики. Но я хочу, чтобы ты знал и понимал твое решение. Я знаю, что вы с отцом никогда не ладили, а теперь ты сам стал отцом. Это тяжелая ответственность, но я уверен, что ты сложишь в родительство ту заботу, тепло и неизменное сердце, с которым ты подходишь ко всем начинаниям. Горжусь тобой. Нюх создала для нас вот мир, где сын не умер, и мы вот не отправились в экспедицию. Будет ли анимированная моделька туго серия? Угу.

Старая гвардия снова в деле. Тарас Каминский мог бы до конца своих дней почивать на заслуженных лаврах, но вместо этого ветеран геонавтики решил вновь поразить страну. Родина узнала имя Каминского, когда он поставил рекорд по глубине погружения в 1964 году. Сам Каминский говорит про себя, что никогда не мог долго усидеть на одном месте. В дни расцвета геонавтики меня было не вытащить из недр. Страти шутили, что я наполовину крот. Вспоминает Каминский. Последний раз Страта отправлял геонавтов в глубокоземельную экспедицию 9 лет назад. Неустойчивость почвы и снижение цен на полезные ископаемые, среди прочих причин, привели к тому, что буровые установки наподобие М-12 были отправлены на пенсию. Но вопрос в том, что побудило его присоединиться к новой к опасной экспедиции. Каминский со смехом отвечает: «Веление в сердце. Веление сердца. Мы с М-12 столько всего пережили». «А как сына звали?» «Сын Тарас». «Когда...» «Нет, это...» «Тарас Каминский...» «Отец?» «А, это отец вроде бы». «Когда Страт объявил новую экспедицию, я сразу подумал, черта с два кто-то сядет за штурвал вместо меня». Но за бравадой старого штурмана скрывается благородная причина. Каминский, который пару лет назад стал дедушкой, продолжает с внезапной серьезностью. «Есть подробности касательно экспедиции, которую я не могу вас посвятить. Уверен, вы понимаете, но она может оказаться очень важной. Куда важнее всех предыдущих вместе взятых. И да, конечно, это опасное предприятие. Именно поэтому я считаю, что пришло время старой гвардии вернуться в недра. Мне горько это говорить, но я не был хорошим отцом. Я хочу дать возможность моему сыну Виктору стать человеком, которым я так и не смог стать для него». В ответ на мой вопрос, не думает ли он, что кроме отца ребенку нужен живой дедушка, Тарас хохочет. Его грубость как рукой сняла. Передо мной вновь жизнерадостный балагур. «Это звучит так, будто я отправляюсь на верную смерть, но вы говорите о величайшем штурмом в истории человечества. Я намереваюсь вернуться живым. Просто представьте, сколько историй у меня будет для нашего Петько по возвращении».

0: Акция Чаев написал Child, а я как прочитал, неважно, все равно непонятно, что он имел в виду. Анимированный другой сериал Лысик. Ну чё, ну задонать, задонать, ну немножко. Надо было ранее, чтобы я обосрался во время игры. Немножко, плес.
1: Давайте птавзо.
0: Тут всё?
2: Папка.
0: Практически.
2: Папка, двери.
0: Переживайте, вы первые, кто смотрит записи. Но я должен вас предупредить. Зрелище жуткое.
1: Просто
0: дайте мне кассеты. И давайте уже начнем. На первой записи Бур М13 сразу после его извлечения. Конец по крузу. Ну, то, что такой эпилог добавили, прикольно.
1: A nás dělal, že Viktor byl nevzjebet, aby odám patrony. Zdobil on napríveno.
0: Já, кстати, не уверен. Это, ну, это же просто джиберишь язык, да? Не понял. Регина Нова, Вероника Жир. Ну, возможно, типа, главный разработчик какой-нибудь поляк чех, а просто все остальные не из Польши. Вы прочитали, кто там главный в титрах? Ладно, чё-то не отвлекаемся, надо читать эпилог.
2: Не макеешь тебе яйца, видимо, Каминский, я не сильно не уйду, а ебан дяски.
0: А чё, где ангел-то? Чё он не ёбнул всё население Земли? Еще не проигрывали
2: армию, да?
1: Эта миссия не на мотроскме. Задело глобинарцы или хчаба. И вот мы здесь, и уж не вредно. Не просто не жило напрасно.
0: Включай! В светлое будущее!

0: Все, игра закрылась. Ну-ка, можно открыть обратно? Чем запивать будем? Че, рано?
1: Рекомендуется игрокам с высокочувствительной психикой.

Непонятно, есть тут что или нет. Может он, это дней до выхода его следующей игры, это вот тизер просто все к его другой. Проверить влияет... Это...

Ну это не эндинг. Ладно. Так, никто не задонатил. Давайте. Компенсируйте мне то, что я кто-то искал. Нормальная игра, но лучше бы я посмотрел стрим, а не сам играл. Нет, никто не задонатил, суки. Окей. Чем будем заедать? Чем будем заедать? Какие варианты? Какие варианты? Тогда, по-моему, в следующий раз. Когда будет в следующий раз? А Липьер или машинки? Пошел игру с мат... Футбольчик? Ладно, иди. Машинки. Ну тогда... Ну тогда... Сейчас. Минуту. Ага. Ну все.

Так, нет, у меня еще одна идея. Кто еще тут? Медп, еще часик тут посидишь? Медп. Вызывается медп. Вызывается, не вызывается? Чуть-чуть не очень вызывается. Это до машинки. Я думал, может, тот же The Killer? Но хотелось бы, чтобы бонусный зритель был. Максимум 20-30 минут. Ну там на 30 минут. Ладно, да, давайте. Сейчас я передерну, чтобы разделить стрим. Сидеть. Все сидеть. Всем сидеть.

Итак, лесник тут, Сирчаев тут, медп придет через 5 минут. Отзываемся.

Ты знаешь, что автор эпидобести? В смысле? В смысле, это кавер? Если это кавер, то не знаю. А так это Анатолий Боговест. Итак, что нас сегодня ждет?

0: И что такое Ванитас? Так, захват сбился? Нет. 5 минут прошло. Во сколько он сообщение это отправил? Сейчас посмотрим. Двадцать 5 минут прошло, уже 7 минут прошло. Что же ожидает Биби в этом эпизоде? Это Барт Симпсон. Страшно был про театр, комьюнити театр. По-моему, он был хороший. The Ghost is clear. Со своей... Мы в этот раз с дружбанами. Так, чатик. Грата квадратная. Можно так ведь сделать? Не знаю, можно, нельзя. В прошлый раз как было. Пусть будет вот так. Сойдет, наверное, там текста не будет. There is some high quality credits. This must be how rich people live. Куда мы забрались? Биби, hurry up with that light. Execute Omega Tactics. I don't know what that means. Don't yell at me. What light? Hello. Just like being a bank. Being in a bank. Well, can those are the aesthetics of power. Stay alert. I can't believe there has been no security so far. If I had stuff stored here, I will be really alright. Maybe it's rotation. Рота тут что значит? Стандарт, we are too conspicuous out there. Нет, не сделай перевод. Все, уже не надо, уже и не надо. Потому что единственный постоянный зритель английский знает более-менее. А то для кого бы я сделал пропал? Возможно... Ладно, не будем говорить из-за кого. Рота... Ну, типа, рота... Ротейшн? Нет. Типа, недостаточно как персонала. И я тут подумал, что вот... Я подумал сейчас насчет перевода, вот смотря, у меня мысль пришла, что даже вот если бы я перевел, то есть заменил текст на русский, не помню, я проверял, что в данном шрифте есть русский, скорее всего нет, то есть там шрифт как-то заменять пришлось бы, а фраза... А, нет, стоп, я хотел как сделать, я же не хотел заменять... Я сейчас говорил о том, что они, наверное, не влезали бы в диалоги, в строки, потому что они были бы другой длины, а они тут подогнаны, явно. Но я же хотел не так сделать, я не хотел переводить внутри игры, я хотел, чтобы у меня рядом были предложения перевода вот тех фраз на английском, которые сейчас отображены, неважно. You are the one who insisted well dressed this way. Если что, вот, Медпэ, это уже четвертый или пятый эпизод? Но они и связаны друг с другом особо. Это не начало.
1: What are we even meant to be? I thought more of the statues would have heads. That's why we disguised as virtues to blend in.
0: Virtues? Есть какой-то конкретная персонализация virtues у греков?
1: What were? Which virtues? Well, let me see. There is Dusty Gamma Juripidens. The one with the hair. Anyway, we are wasting time. Let's just keep going. Юриспруденция — это одна из virtues.
0: Как virtues перевести на русский? Недостоинство? Как еще? Типа...
1: Boys, I really went all out. I thought this place was meant to be a secret.
0: Well, not for everyone.
1: Is this meant to be a Hercules? He looks a little off-brand.
0: It's probably one of the donors. Being portrayed as a god in is one of the traditional benefits of art patronage.
1: If either of you want a Hercules sauna, let me know. I am friends with a guy in life.
0: Добродетель.
1: No authorized access. Oops. I guess we should head home.
0: No, I saved for big support. That'd be great.
1: Куда пойдем? Это вот Одиссей вам.
0: Hey, the stupid golden elevator's cornered off.
1: Leave it, what we want should be right down the stairs.
0: It's here. I knew it would be here.
1: Museum of Moral Art. So, legends were true. Bibi, do that lead-in that we talked about.
0: On March of some year, an expedition was assembled to confirm the existence of an urban legend. In a tax at the exempt freeport just outside the city, artworks are being stored for a display in a private museum. Here to shine the light on murkier than normal corner of the art world are representatives of all the major fields. Max, photography, Claude, art history, Ray, relational aesthetics, Bibi. Yours truly, Bibi Zines. All finding to be submitted as end of term group assignments for community college. 20 credits.
1: Well, I hate to admit it, but this place is really very swish. Swish. I can feel my culture level rising just from walking around.
0: The hallways paintings have a vanitas theme. In homage to the erotic skull art of yesteryear.
1: Ага. Чё такое манитас?
0: А, это как раз слово, которое в начале было.
1: Жанр живописи эпохи барокко. Ага, я ясно. Черепа рисовать, да.
0: Почти сойжак.
1: Интересно, что за нота. Так, надо сохранить. Ну, ладно, потом сохраню на рабочий стол, а то забуду. Надо подобрать эти, надо сыграть эти ноты. Возможно.
0: Very swish, очень шумно. Нет, это как
1: какое-то другое слово. Оно именно хвалит. Это какое-то, какая-то похвальба.

What's this one called? World of Skulls by MT Lord. Yes, I guess it's good fun to have a team. Куда пойдем, направо или налево? Пойдем направо. Elvis thought art had to be stored cold, but there is here is tropical and humid, like being in a reptile house. Maybe they're trying out a new technique. Miss Fust, the strangler. Another themed collection. Mistrust the Strangler. Непонятно. А, да, это глагол, а не имя. Look out for Strangler. Это душитель. Mistrust the Stranger. Look out for Stranger. Who's there? A Stranger? Hand taps your shoulder. It's a Stranger. All the hits. Замечательное название. I wonder if being around all this painting is making me more moral. Maybe they make you sign a waiver if you work here just in case. Yeah, I recognize this. Klopstock's three owls impaling a naked woman on a sword. It's a loan from the lobby of the police department. Okay. Oh, I had this once. There was a print in my bedroom when I was a kid. I always thought an elephant changed position a bit whenever I looked the other way. Картина, на которой слон со всеми здоровы, жмет руку. I always thought they were weird. What does they even meant to represent? Well, there is a story that if you hold your hand out to an elephant, it will place its paw softly on yours and look your dad in the eye. Хоть вот историю, что если ты вот протянешь руку слону, то он вот мягко положит свою лапу на твою руку и посмотрит тебе прямо в глаза. Угу. If you're a good person, it will simply shake your hand. И если ты хороший человек, то он просто пожмет тебе руку. Но если ты плохой человек, то он тебя stomp your down, ну типа покалечит, ладно. Все, останавливаю перевод, вот. Не смог быстро подобрать подходящее, поэтому останавливаю. Ну, stomp down, ну типа. Ну не. Какое подобрать? Затопчет. Maybe recently. А Мэй, я, кстати, не очень. Ну, Мэй еще переведите. А на какое слово похоже Мэй? На. Че говорят, когда животное подрало? Ну не Мэй же, да?

0: Че, какое слово? Я пытаюсь...
1: Это уже не в игре которое слово, а вот похоже на Мэй, который же... Я тренирую память, да. Хорошо. Или все-таки пытаться вспомнить? Нет, не могу. Еще и... Или это... Сейчас окажется, что это и есть слово «мэйм». Ну как говорят, когда животное поет? Мол! Мол. Кажется так. Нет! И не так пишется. Ага, ладно, все, с позором продолжаю. Мол, ну как-то так. Ой. I used to have nightmares about this. What's moral to an elephant? Мне раньше снились кошмары. Что? Что? Кого вот слон счет сочтет моральным? Скоморальным. Anyway, Claude Sees is probably just a metaphor for man dominion over the earth or something. No, it sounds real. I watched the documentary about this. A sign on the wall announced that this is a hall of morally improving mechanisms. I hope they at least rinse these things over before displaying. Какое слово мы... Это пчелка? Это пчелка? Нужно составить слово вот из этих букв так, чтобы Т было использовано, да? Что-нибудь составляете? О, ну да, наверное, я мол пытался вспомнить. А вот Дарт Маул из... Как же пишется, да? What the moral to an elephant? Сейчас открою. Мне там кажется... Нам жалуются, нам жалуются. А ты вообще, ты вылезаешь вообще с радивой, как интернет появляется, ты все тут ужас, вот. Человек, у человека в кои-то веке появился интернет, и вот нужно спросить, как дела у Анончиков, а тут вот этот пидорас все какие-то игрульки стримит. Ну вот я нашел тебя и нашел. Ну вот я тебя и нашел, мразь, ты почему меня покупать не хотел? Then the wall announced that this is a hall of morally improving mechanism. I hope they at least rinse the things out before display. Oh boy, new media. This one is a cabinet for Wanpaku Dead Wife, the video game that makes you cry, from Medium Arthur Jogron. How many dead wives can you collect? I think my top score is 8. Мещане, вот, у мещан, мещане любят, вот, фарфоровые фигурки. Instructive moral dilemma from the 19th century depicting the doleful fates of those who commit simony. What's this on the side? Что такое Саймон? What's this on the side? Cabinet 28 of 246. Please insert coin. Окей. Что такое Саймон? Узнаете, чтобы я не лез в угол. Морал и ометр. Разврат, ясно.
0: Morality Animal by Empty Lot. The plinth is empty.
1: Ну, плинт — это, видимо, место под вот это. Stone slab. Isn't this kind of conceptual gesture? Isn't this kind of conceptual gesture a little played out?
0: Ну, какое-нибудь слово можем составить? И... Нет. Die! Я составил слово die. Die.
1: Сегодня продажа и покупка церковных должностей, духовного сана и церковных таинств и священнодействий. Ну, теперь мне интересно. Симони. Продажа благодати Святого Духа. Окей. Происхождение? Да, именно греческое, с греческого. This part feels like a storage area, but for pieces that were insufficiently good or insufficiently moral.
0: What?
1: Прочитал. Нашли ключ-карту. Hey, someone has a second floor key card around. Maybe they were overcome by aesthetic effects. Over here are some haphazard paintings of people in security uniforms smiling and playing the harp. Well, at least I can see why this didn't make the cut.
0: А чё ещё? А, ну такие же, такая же стоит на входе. Клоун. Чё-то, тут же копии этих картин были.
1: Assorted machines for moral instruction, clinking favors, the closing of the door and seem to watch me. I guess computers do this stuff now, though. Все, пошли обратно. Видимо, вначале была закрытая дверь в другую сторону.
0: That weren't there?
1: Max, are you still in here? Why is everything all locked up? This is exactly why I prefer to go off. To go off by myself.
0: А картины со слоником-то поменялись.

Deeps down the vault and inscrutable moral. Таблиукс Кенби Димли, либо переведите и напишите, как произносится. Димли glimpsed underneath. I can hear gloved hands cutting, scuttling on the marble tile ahead.

0: тут authority. Ну, если успеешь перепечатать, можешь перевести неродко. Нет, deference. Deference — это другое слово.
1: Deference.
0: Or submitted to the judgment of being preferred. Out of deep. Ясно. А как можно одним словом по-русски перевести? Типа. Подчинение. Подчинение. Уважительное подчинение.

0: someday.
1: No, Rain! No! It's me, the horrible child!
0: Quickly, hit the files down! Six samples!
2: What is example?
0: The last king is in trails of the last beast. Get his ass! How long does it take to beat a robot to death? His answer may surprise you. Ну, надеюсь, хотя бы вот в этих сценах, когда я с представлением, когда я пытался читать, выразительно меня было слышно, да? You know, despite everything, I still find myself drawn to this portrait of the good, the right life congealed into an inert and frozen object world, safe from the back and forth of creativity. Блять. Ну. Да, от слова крича. Кричура. Как произносится-то? Ладно, не важно. Кричурли экзистенс. Кричурли? Да, наверное, кричурли.
2: Six Semper, так как всегда такой уж обычай. А чем-то эта фраза знаменита?
0: С этой фразы вонзали нож в Цезаря? Да вроде нет.
1: Snapshots

сказка, означающая, так всегда бывает, с тиранами. Ее чаще всего связывают с убийством Авраама Линкольна. Джон Уилкс Бут про остальную версию выглядел после выстрела. Ясно, не Цезаря, а Линкольна, оказывается. This adaptation was mostly known for volume and variety of pornographic art, fan art it inspired.

Когда-нибудь продолжим. Продолжим. Отлично. Фрайтинг прям. Топ. Это пятое бывало. Давай Делики поиграем. Ай, не, не поиграем. Это пятая часть, сейчас посмотрю. Пятый эпизод. Раз, два, три, четыре, пять, да, пять, еще четыре. Осталось Blood of the Killer, Ears of the Killer, Heart of the Killer and a Face of the Killer. Кстати, он ничего дальше не анонсировал, не делал. Пока ничего. А, ну он и это довольно долго таки. Ну, 4 года где-то выпускал. Ну, как бы 2 года уже прошло, наверное, не скоро. Наверное, самое его известное это Space Funeral. Он же прошел далеки без нас. Блять. Нет, не прошел. Ладно, давайте connections, а то пропущу. Так, ну, да. Switch, Swirl, Long Game, Poker, Pair, Flush, Straight. Relay, Sink, Drain, Fuse, Connect, Breaker, Refill, Join. Наверное, это красная селедка, да. Да, это красная селедка. Это красная селедка. Sing Toilets Doom.

Connect Relay. Connect Fuse. Turn Relay Connect Fuse. Нет, нет. Типа...

Нет? Блять, я проиграю. Просто персинг, фьюз, фьюз, не знаю, так пишется в этом смысле. Sync connect join. Сдаюсь. А, правильно. Digital coupling verbs. And.

Так. Наверное. Circuit Components. И по Game Face, Long Face, Pocket Face, Straight Face. Я не слышал никогда Game Face. Long Face, Pocket Face, Straight Face, знаю. Ага. Окей, ни разу не слышал. А на этом все.

0: часов 54 минуты. 0 часов.
1: Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Я так рад, что спас меня. Пою я слава. Спас меня.

0: Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства?
1: Я умнее тебя! У меня памяти 16 мегабайт!

0: Сегодня понедельник.
1: 20 июля.
2: В Москве 2 часа ночи.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Катись!

Нет.